Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Через несколько минут на радио Классик. Мир изобретений Леонардо да Винчи покажут в Астане. В Мангистауской области хотят создать археологический музей под открытым небом. Казахстан усиливает развитие экотуризма. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Нурканат Токаев. Международная выставка Леонардо да Винчи «Genius of the Renaissance», посвященная жизни и научным изысканиям знаменитого Леонардо да Винчи, будет проходить в Астане во Дворце мира и согласия с 19 мая по 30 сентября. По данным пресс-службы акимата столицы, в Астану из музеев Рима и Флоренции доставили более 40 полноразмерных моделей механизмов, созданных на основе чертежей и записей из знаменитых кодексов Леонардо да Винчи. В числе экспонатов – летательные аппараты, инженерные конструкции, военные машины и устройства, опередившие свое время. Позже эти изобретения стали основой для современных технологий. Выставка занимает площадь около 3000 квадратных метров. Пространство разделено на зоны воздух, вода, земля и огонь. Это позволит посетителям глубже понять, как Леонардо изучал силы природы, движение, анатомию человека и законы механики. Отдельная секция посвящена репродукциям самых известных полотен художника. Выставка оформлена в современном мультимедийном формате. LED-туннели, цифровые проекции и голографические инсталляции визуализируют идеи Леонардо да Винчи и показывают, как могли бы работать его изобретения. Выставка организована при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и акимата города Астаны. Реализатором проекта выступает компания «Астана Концерт». В Мангыстауской области хотят создать археологический музей под открытым небом. Его планируют организовать в Тупкараганском районе на территории древнего портового городища Каракабак. Археологи нашли там золотые изделия, печати, керамику, а также монеты, указывающие на торговые связи с Персией, Индией и Китаем. По словам исследователей, такие находки говорят о том, что Мангыстау был частью Великого Шелкового Пути. Раскопки городища хотят продолжить уже в конце мая. Отметим, ученые изучают Каракабак с 2017 года. За это время найдено порядка 150 разных монет. Археологи подчеркивают, что во времена Великого Шелкового Пути Каракабак был значимым морским и сухопутным узлом. Через него проходили маршруты, соединяющие Китай и Индию с Римской империей. Сейчас специалисты предлагают превратить Каракабак не только в научную площадку, а в точку притяжения для туристов. В проект войдет создание музея под открытым небом, научной базы, туристической инфраструктуры и экскурсионных маршрутов. Нацпарки страны за два года посетили в полтора раза больше туристов, почти 4 миллиона человек. Все больше казахстанцев и иностранных гостей выбирают отдых на природе, поэтому акцент делают на развитие экотуризма и экологической инфраструктуры. Сегодня в нацпарках работают 180 туристических маршрутов и более 40 экотроп. В популярных туристических зонах устанавливают контейнеры для раздельного сбора мусора, эколавки из переработанного пластика и обустраивают места отдыха. Работы ведутся в парках Илиалатау, Алтын-Эмиль и Чарын. В Алматинской области обновляют пляжи и благоустраивают территорию Кульсайских озер. Это были все новости к этому часу. С вами был Нурканат Токаев, информационная служба «Радио Классик».
0: Новости культуры на «Радио Классик».
2: За Казахстан. Чистота начинается с тебя.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң. Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Территория классики». В исполнении государственного ансамбля классической музыки «Камерата Казахстана» под управлением дирижера Павла Тарасевича прозвучало сочинение Абая Кунанбаева «Айдым Салим Халамкас» в переложении для камерного оркестра. Кстати, совсем скоро, 18 мая, на исторической сцене Большого зала Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла оркестр Камерата Казахстана и молодой камерный оркестр Джованни Таленти представляют интереснейшую музыкальную программу под названием «Бессмертное наследие», в которой прозвучат великолепные произведения Ахмета Жубанова, исполняемые в честь 120-летия со дня рождения композитора, а также в программе прозвучит великолепное сочинение Жоржа Бизе в переложении Родиона Щедрина «Кармен Сюита». Мы продолжаем программу «Территория классики» и слушаем вторую часть «Адажо» концерта для скрипки с оркестром номер 5 Вольфганга Амадея Моцарта.

В программе «Территория классики» прозвучала вторая часть «Адажио» скрипичного концерта номер 5 Вольфганга Амадея Моцарта. Продолжит нашу программу сочинение Александра Константиновича Глазунова. В конце 1890-х годов Александр Глазунов начал осваивать новый для себя жанр – балет. На этом поприще он показал себя достойным наследником композитора Петра Ильича Чайковского. – Как и у него, балетная музыка Глазунова действенна, пронизана симфоническим развитием, богата разнообразными приемами оркестрового письма, насыщена красивыми мелодиями, которым свойственна напевность и не только в лирических эпизодах. Но если все три балета Чайковского основаны на сказочных историях, то Глазунов отдавал предпочтение относительно реалистическим сюжетам, но преподнесенным в романтическом духе. Не кажется удивительным, что композитор ответил согласием, когда после успеха балета «Раймонды» хореограф Мариус Петипа предложил ему создать балет в стиле Антуана Вато. Этот французский художник, живший и творивший на рубеже 17-18 столетий, создал особый жанр живописи, известный как «галантные празднества». Изображая вполне реалистические сцены, художник представлял их в дымке мечты. Его картины сочетают изящество и поэтичность, одухотворенность и едва уловимую ироничность. В программе «Территория классики» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра СССР и дирижера Евгения Светланова звучит «Фарандола» из музыки к балету «Барышня-служанка» Александра Глазунова.

В исполнении пианистки Жени Аубакировой прозвучала хоральная прелюдия «Соль минор» Иоганна Себастьяна Баха Ферруччо Бузони. Сейчас в исполнении оркестра «Л'Арте дель Мондо» слушаем финал симфонии «До минор» Антона Циммермана.

В исполнении пианиста Амира Тебенихина прозвучала фортепианная прелюдия «Холмы Анна Капри» французского композитора Шарля Клода Дебюсси. А сейчас в исполнении пианиста Даниэля Баренбойма услышим вторую часть аллегретто фортепианной сонаты номер 9 ми мажор Людвига ван Бетховена.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениева Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Скрипка. Самый популярный струнный смычковый инструмент. Точная дата рождения неизвестна, но приблизительно это конец 15-го, начало 16 века. Так что уже несколько веков музыканты называют скрипку королевой оркестра и отводят ей в музыке первостепенную роль. Правда, такое отношение скрипка заслужила не сразу. Поначалу ее считали инструментом исключительно простонародным, годным только для ярмарки и трактиров. И только в XVIII веке, когда музыка из гостиных перешла в концертные залы и на большую оперную сцену, она заняла подобающее ей почетное место. В скрипке несколько десятков деталей. Каждая из них тщательно продумана. Скрипка, как любая королева, капризна, и на ее звук влияет буквально все. И дерево, из которого она вырезана, и размер, и форма корпуса, и даже качество лака. Особенно искусными скрипичными мастерами всегда считались итальянцы. Они умели сделать звук инструмента необыкновенно эластичным, певучим, нежным, при этом удивительно наполненным и масштабным. Амати, Страдивари, Гварнери – до сих пор их инструменты считаются непревзойденными и самыми дорогими в мире. Что касается современной профессиональной скрипки, пережив на протяжении столетий творческие поиски многих поколений мастеров, она превратилась в технологически безупречную акустическую конструкцию с художественно совершенной формой и уникальным звучанием. До сих пор не существует аппаратуры, которая могла бы синтезировать звучание скрипки. Конечно, и сегодня некоторые мастера пытаются удивить. Например, шведский скульптор Ларс Виденфалк сконструировал скрипку из камня. Сделана она по рисункам Страдивари, а материалом послужил черный диабаз. Идея возникла у Виденфалка, когда он однажды обрабатывал диабаз стамеской, и, как утверждает скульптор, камень при этом пел. Свою каменную скрипку Виденфалк назвал «черный дрозд». Весит она 2 килограмма, толщина каменных стенок 2,5 миллиметра, и на ней можно играть. Причем сам мастер утверждает, что звучит его черный дрозд не хуже многих деревянных своих собратьев. Кстати говоря, это не единственный подобный инструмент в мире. Чех Ян Рерих, например, делает скрипки из мрамора.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Туркестан номирован на звание культурной столицы исламского мира. В Алматы состоялся показ автобиографической драмы «Тағдыр тақтасы». Вокальный конкурс имени Розы Баглановой проходит в Астане. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу, Нурканат Тукаев. В Казани прошла 15-я сессия Генеральной конференции Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры. В ходе мероприятия участники рассмотрели отчет о деятельности организации за 2020, также за 2025 годы, а также обсудили стратегический план ИСЭСКО на 26-й, также 29-й годы, определяющие ключевые приоритеты дальнейшего развития организации. Одним из важных итогов для Казахстана стало выдвижение кандидатуры Туркестана на получение статуса культурной столицы исламского мира в 2027 году. Выступая на конференции, вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Рустам Али отметил, что в последние годы в список наследия исламского мира были включены три казахстанские номинации – традиционная игра тогуз-кумалак, орнаментальное искусство уюрник и традиция устной поэзии кармакша-жыраулары. Кроме того, казахстанская сторона анонсировала проведение в 2026 году в Алматы второй международной конференции, посвященной вкладу Аль-Фараби в историю человечества. Мероприятие будет организовано совместно с ИСЭСКО. Отметим, что Генеральная конференция ИСЭСКО проводится раз в 4 года. В этом году форум проходит в гибридном формате и объединил представителей всех 53 государств-членов организации. В Астане прошел международный вокальный конкурс имени Розы Баглановой. Он проводится уже во второй раз при поддержке Министерства культуры и информации. Главная цель – поддержка молодых исполнителей и продвижение казахского вокального искусства на международном уровне. В этом году поступило 137 заявок. По итогам первого онлайн-этапа жюри отобрало 20 конкурсантов. Участие в конкурсе приняли вокалисты из Казахстана, Турции, Белоруссии, Узбекистана и Кыргызстана. Они исполнили произведения из репертуара Розы Баглановой и продемонстрировали свое профессиональное мастерство. На гала-концерте победители наградили денежными призами и специальными сертификатами. Отметим, кроме того, семья легендарной певицы выделила призовой фонд. В театре Асанали Ашимова состоялся показ автобиографической драмы «Тахдыр Тахтасы», посвященной жизни и творческому пути героя труда Казахстана, народного артиста СССР Асанали Ашимова. В постановке были отражены не только творческие вершины мастера сцены, но и его внутренние переживания, жизненные испытания и судьбоносные моменты. Спектакль стал для зрителей своеобразным путешествием между прошлым и настоящим, позволив глубже прочувствовать суть национального театрального искусства. Благодаря сильной драматургии, высокому актерскому мастерству и глубоким сценическим образом постановка получила теплый отклик от публики. Этот спектакль считается одной из особенных постановок в истории театра, поскольку стал последним выходом Асанали Ашимова на сцену. Постановка позволила зрителям глубже понять судьбу и духовный мир выдающегося деятеля искусства. Это были все новости к этому часу. С вами был Нурканат Тукаев, информационная служба «Радио Классик».
0: Новости культуры на «Радио Классик».

0: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.

нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жании Аубакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.